0: действует с 2023 года и продолжит действовать до марта 2028. Операторов связи просят отложить блокировку немаркированных входящих звонков от банков. Операторы «Большой четверки» планировали начать ограничения с 15 октября, однако Минцифра запросила двухнедельную отсрочку до начала ноября. Это нужно, чтобы банки успели заключить договоры о маркировке. Такие документы уже подписали 95% финансовых организаций, однако среди оставшихся крупные, в том числе системно значимые банки. Казахстан вводит электронные разрешения на въезд. Они будут бесплатными, но подавать их нужно будет через специальный госсервис за трое суток до поездки или раньше. Запрашивать электронные разрешения придется в том числе гражданам России. Исключение Казахстан сделает для транзитных пассажиров, детей до 16 и гостей старше 65 лет, а также для дальнобойщиков, водителей международных автобусов, дипломатов и членов экипажей самолетов и поездных бригад. Порции готовой еды в России за год уменьшились на 10%, в среднем до 266 граммов. Как пояснило издание «Коммерсант», среди причин не только так называемая шрингфляция, но и меняющиеся предпочтения покупателей. В ассоциации производителей и поставщиков готовой еды отмечают, что все большую популярность приобретают небольшие перекусы, сэндвичи, хот-доги и онигири. Их продажи в первом полугодии выросли на 48%. Готовая еда остается самой быстро растущей категорией в ритейле. Под Волгоградом начался новый этап крупного дорожного строительства. Рабочие приступили к возведению четырехполосной автодороги, которая в перспективе свяжет мосты через Волгу и Ахтубу. Первый этап мостового комплекса был открыт почти два года назад. Теперь же 10-километровый участок с шестью мостовыми сооружениями соединит его с транспортной развязкой у Краснослободска. Все работы планируется завершить к 2031-му. После этого дорожные объекты Волгограда станут частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
1: Новости на Дорожном радио.

5 звезд на дорожном радио, регламент строгий. Победитель один. Но Олег Газманов поставил пятерки сразу двум талантливым участникам из Ивантеевки и Ставрополья. И удвоил призовой фонд за свой счет. Записывайте видео с любимой песней «Звезды дорожного радио». Получить пятерку может каждый. Желаю успеха. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на один год. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. Этот режим действует с 2023 года и продолжит действовать до марта 2028. Операторов связи просят отложить блокировку немаркированных входящих звонков от банков. Операторы «Большой четверки» планировали начать ограничения с 15 октября, однако Минцифра запросила двухнедельную отсрочку до начала ноября. Это нужно, чтобы банки успели заключить договоры о маркировке. Такие документы уже подписали 95% финансовых организаций, однако среди оставшихся крупные, в том числе системно значимые банки. Казахстан вводит электронные разрешения на въезд. Они будут бесплатными, но подавать их нужно будет через специальный госсервис за трое суток до поездки или раньше. Запрашивать электронные разрешения придется в том числе гражданам России. Исключение Казахстан сделает для транзитных пассажиров, детей до 16 и гостей старше 65 лет, а также для дальнобойщиков, водителей международных автобусов, дипломатов и членов экипажей самолетов и поездных бригад. Порции готовой еды в России за год уменьшились на 10% в среднем до 266 граммов. Как пояснило издание «Коммерсант», среди причин не только так называемая шрингфляция, но и меняющиеся предпочтения покупателей. В ассоциации производителей и поставщиков готовой еды отмечают, что все большую популярность приобретают небольшие перекусы, сэндвичи, хот-доги и онигири. Их продажи в первом полугодии выросли на 48%. Готовая еда остается самой быстро растущей категорией в ритейле. Под Волгоградом начался новый этап крупного дорожного строительства. Рабочие приступили к возведению четырехполосной автодороги, которая в перспективе свяжет мосты через Волгу и Ахту.

0: Первый этап мостового комплекса был открыт почти 2 года назад. Теперь же 10-километровый участок с 6 мостовыми сооружениями соединит его с транспортной развязкой у Краснослободска. Все работы планируется завершить к 2031-му. После этого дорожные объекты Волгограда станут частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Мы выбираем.

Хитам «Натали» подпевал целый стадион на юбилее рязанского футбола. Как амбассадор чемпионата мира подтверждаю, фанаты ценят искренность. А вот певице управлять мужским коллективом не впервой. Она растит троих сыновей. Чемпионская нагрузка, за которую кубков и медалей не дают, здесь награда только любовь. Легких вам дорог. С вами в пути Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия будет поставлять дизельное топливо в США и на другие мировые рынки по прямым контрактам. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в рамках российской энергетической недели. Как передают ТАСС слова вице-премьера, сейчас идет проработка контрактов с американскими коллегами на уровне министерств и компаний. Александр Новак добавил, что правительство России также рассматривает предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера и заверил, что топливный рынок самой России не пострадает. Объемов производства солярки хватает и на внутрироссийские нужды, и на экспорт. Госдума поддержала единый порядок индексации страховых пенсий, пересчитанных по решению суда. Компенсацию за инфляцию будут начислять с первого дня по завершении месяца, следующего за месяцем вступления судебного акта в законную силу. То есть, если решение суда вступило в силу в октябре, индексация начнется уже с ноября. Для пенсионеров и получателей выплат это означает, что не придется повторно идти в суд, чтобы защитить присужденную сумму от обесценивания. Документ принят в первом чтении. Производители электроники просят снизить ставки технологического сбора. По данным газеты «Коммерсант», ассоциация «РАТЭК», объединяющая производителей и продавцов электроники, направила соответствующее письмо в Министерство промышленности и торговли. Представители рынка считают, что действующий порядок расчета сбора может привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Речь идет о технике, заявка на маркировку которой уже подана, но еще не одобрена министерством. Кошки страдают ожирением чаще собак. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они проанализировали данные почти 12 тысяч животных, ожирение диагностировали у каждого третьего питомца. При этом на кошек пришлось порядка 57% случаев. Отмечается, что особенно подверженными перееданию и связанному с этим набору веса оказались шотландские вислоухи и британские породы кошек.
0: Транспорт.
1: Россия и Египет договорились увеличить число прямых авиарейсов. Авиационные власти двух стран подписали меморандум о взаимопонимании. Как поясняет Министерство

0: транспорта России. Документ позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять больше прямых перелетов. Отмечу, что помимо увеличения количества рейсов на уже существующих направлениях России и Египет, расширяют географию полетов. В августе Росавиация разрешила российским компаниям выполнять перелеты еще в два египетских аэропорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предложило ввести единый льготный режим для Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что с будущего года резиденты новых территорий опережающего развития смогут платить страховые взносы по ставке 15% вместо стандартных 30% в течение 5 лет. При этом работник должен быть зарегистрирован в том же регионе, а его зарплата быть выше средней по субъекту. Такие льготы не будут привязаны к отдельным участкам на карте, и любое место в макрорегионе сможет стать площадкой для предприятия со статусом резидента территории опережающего развития. Операторов связи просят отложить блокировку немаркированных входящих звонков от банков. Операторы «Большой четверки» планировали начать ограничения с 15 октября, однако Минцифра запросила двухнедельную отсрочку.

0: до начала ноября. Это нужно, чтобы банки успели заключить договоры о маркировке. Такие документы уже подписали 95% финансовых организаций, однако среди оставшихся крупные, в том числе системно значимые банки. Самолеты «Сухой Суперджет-100» останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк до начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет-100». Она начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований. Попасть в Казахстан можно будет только по электронному разрешению. Его придется оформлять большинству граждан России и других государств, имеющих право на безвизовый въезд. Разрешение будет бесплатным, однако заявку нужно будет подавать через интернет не позднее, чем за 72 часа до поездки, передает агентство ТАСС. Уже с ноября система заработает в международном аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуска на казахстанской границе. С 1 января электронные разрешения на въезд станут требовать аэропорты Астаны и Алматы. С июля будущего года разрешение на въезд в Казахстан станет обязательным повсеместно. Беспилотную посадку на Сапсаны планируют протестировать российские железные дороги. Об этом стало известно в ходе форума «Общественный транспорт». Сроки начала тестирования не уточняются. Сперва технологии планируют протестировать и оптимизировать. Отмечается, что Сапсан – самый загруженный поезд России, заполняемость которого превышает 90%. Поэтому все процессы, в том числе проверки билетов, должны работать без сбоев.
1: Новости на Дорожном радио.

Для певицы Жасмин октябрь – особое время. В этом месяце она празднует два дня рождения – свой и внука Бориса. Личный праздник артистка отмечает на работе – сольным концертом в Петербурге. Другое дело – день рождения внука, первый в его жизни. Настоящее счастье – заботиться о близких. Яна Чурикова специально

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предложило ввести единый льготный режим для Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что с будущего года резиденты новых территорий опережающего развития смогут платить страховые взносы по ставке 15% вместо стандартных 30% в течение 5 лет. При этом работник должен быть зарегистрирован в том же регионе, а его зарплата быть выше средней по субъекту. Такие льготы не будут привязаны к отдельным участкам на карте, и любое место в макрорегионе сможет стать площадкой для предприятия со статусом резидента территории опережающего развития. Операторов связи просят отложить блокировку немаркированных входящих звонков от банков. Операторы «Большой четверки» планировали начать ограничения с 15 октября, однако Минцифра запросила двухнедельную отсрочку до начала ноября. Это нужно, чтобы банки успели заключить договоры о маркировке. Такие документы уже подписали 95% финансовых организаций, однако среди оставшихся крупные, в том числе системно значимые банки. Самолеты «Сухой» Суперджет 100 останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк до начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет 100». Она начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований. Попасть в Казахстан можно будет только по электронному разрешению. Его придется оформлять большинству граждан России и других государств, имеющих право на безвизовый въезд. Разрешение будет бесплатным, однако заявку нужно будет подавать через интернет не позднее, чем за 72 часа до поездки, передает агентство ТАСС. Уже с ноября система заработает в международном аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуска на казахстанской границе. С 1 января электронные разрешения на въезд станут требовать аэропорты Астаны и Алматы. С июля будущего года разрешение на въезд в Казахстан станет обязательным повсеместно.
0: Транспорт.
1: Беспилотную посадку на Сапсаны планируют протестировать российские железные дороги. Об этом стало известно в ходе форума «Общественный транспорт». Сроки начала тестирования не уточняются. Сперва технологию планируют протестировать и оптимизировать. Отмечается, что Сапсан – самый загруженный поезд России, заполняемость которого превышает 90%. Поэтому все процессы, в том числе проверки билетов, должны работать без сбоев.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь, не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажешь,

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Об этом сообщил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что настроен на проведение трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТС есть, однако пока неизвестно, насколько совпадут графики глав государств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике проанализировать индексации тарифов ЖКХ в регионах. Он отметил, что правительство установило предельный годовой рост тарифов на уровне 11,8%. Решения о тарифах принимают на региональном уровне, и те, кто увеличивает их выше допустимого уровня, должны обосновать свои действия. Володин также напомнил, что антимонопольная служба получила полномочия по снижению тарифов. Российское дизельное топливо может поступить на американский рынок в ближайшие две недели до промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. При этом вице-премьер нашей страны Александр Новак отметил, что для поставки первой партии дизеля в США потребуется определенное время, чтобы заключить контракты и загрузить танкер. По словам Новака, поставки топлива на мировые рынки позволят нарастить переработку нефти в стране, увеличить доходы бюджета, а также создадут возможности для инвестиций. Устаревшие специальности в вузах необходимо отменять. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что программы, которые не работают на качество страны, нужно заменять на современные. В качестве примера устаревших специальностей Матвиенко привела рекламу и связи с общественностью, а также государственное и муниципальное управление. Кроме того, председатель Совета Федерации призвала проанализировать ситуацию в сфере заочного образования, которая, по ее словам, востребована в большей степени для повышения квалификации.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Об этом сообщил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что настроен на проведение трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТС есть, однако пока неизвестно, насколько совпадут графики глав государств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике проанализировать индексации тарифов ЖКХ в регионах. Он отметил, что правительство установило предельный годовой рост тарифов на уровне 11,8%. Решения о тарифах принимают на региональном уровне, и те, кто увеличивает их выше допустимого уровня, должны обосновать свои действия. Володин также напомнил, что антимонопольная служба получила полномочия по снижению тарифов. Российское дизельное топливо может поступить на американский рынок в ближайшие две недели до промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. При этом вице-премьер нашей страны Александр Новак отметил, что для поставки первой партии дизеля в США потребуется определенное время, чтобы заключить контракт и загрузить танкер. По словам Новака, поставки топлива на мировые рынки позволят нарастить переработку нефти в стране, увеличить доходы бюджета, а также создадут возможности для инвестиций. Устаревшие специальности в вузах необходимо отменять. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что программы, которые не работают на качество страны, нужно заменять на современные.

Тони – музыкант серьезный. За плечами детство в академическом хоре и диплом музыкальной школы. И первую татуировку со скрипичным ключом набил осознанно в 28 лет. А вот распевается артист с самого утра за чисткой зубов. Классическая вокальная школа и мятная свежесть. Это Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Соединенные Штаты предлагали Европе разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Трампа с представителями ряда европейских стран. Отмечается, что предложение было отвергнуто европейскими делегатами, вызвав у них удивление и обеспокоенность. Главной движущей силой роста мировой экономики сейчас является развитие технологий искусственного интеллекта. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр финансов нашей страны Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что концентрация новых технологий в ограниченном числе стран затруднит доступ к ним для развивающихся государств и усилит экономическое неравенство. Также, по словам Силуанова, в настоящее время потенциал мировой экономики ограничен внешними источниками нестабильности. Так, конфликт на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок, истощая резервы устойчивости. Список ситуаций, когда родители могут предъявить свидетельство о рождении ребенка в мессенджере Макс, расширен. Так, электронный документ теперь можно предъявлять при покупке билетов, льготном проезде, обращении в медицинские организации и посещении МФЦ. При этом использование электронного варианта добровольно, бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Об этом сообщила Минцифры. Хлеб с открытого прилавка может быть опасен. Как пишет РИА Новости, врачи предупреждают, что на такой продукт попадают микробы при контакте с руками покупателей, уличной одежды, при кашле, чихании и наличии насекомых. А учитывая то, что хлеб обычно не моют и не подвергают повторной термической обработке, загрязнения могут сохраниться до употребления. Специалисты рекомендуют выбирать хлебобулочные изделия в упаковке или из закрытых витрин, где выпечку достает сотрудник без прямого контакта с руками посетителей. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Соединенные Штаты предлагали Европе разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Трампа с представителями ряда европейских стран. Отмечается, что предложение было отвергнуто европейскими делегатами, вызвав у них удивление и обеспокоенность. Главной движущей силой роста мировой экономики сейчас является развитие технологий искусственного интеллекта. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр финансов нашей страны Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что концентрация новых технологий в ограниченном числе стран затруднит доступ к ним для развивающихся государств и усилит экономическое неравенство. Также, по словам Силуанова, в настоящее время потенциал мировой экономики ограничен внешними источниками нестабильности. Так, конфликт на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок и

0: Зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
10: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
12: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Заберите карту от Тельчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Дорожное радио.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Об этом сообщил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что настрой на проведение трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТС есть, однако пока неизвестно, насколько совпадут графики глав государств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике проанализировать индексации тарифов ЖКХ в регионах. Он отметил, что правительство установило предельный годовой рост тарифов на уровне 11,8%. Решения о тарифах принимают на региональном уровне, и те, кто увеличивает их выше допустимого уровня, должны обосновать свои действия. Володин также напомнил, что антимонопольная служба получила полномочия по снижению тарифов. Российское дизельное топливо может поступить на американский рынок в ближайшие две недели до промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. При этом вице-премьер нашей страны Александр Новак отметил, что для поставки первой партии дизеля в США потребуется определенное время, чтобы заключить контракты и загрузить танкер. По словам Новака, поставки топлива на мировые рынки позволят нарастить переработку нефти в стране, увеличить доходы бюджета, а также создадут возможности для инвестиций. Устаревшие специальности в вузах необходимо отменять. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что программы, которые не работают на качество страны, нужно заменять на современные. В качестве примера устаревших специальностей Матвиенко привела рекламу и связи с общественностью, а также государственное и муниципальное управление. Кроме того, председатель Совета Федерации призвала проанализировать ситуацию в сфере заочного образования, которая, по ее словам, востребована в большей степени для повышения квалификации. Более 70% российского рынка новых автомобилей приходится на 4 группы производителей. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, наибольшую долю сохраняет «АвтоВАЗ», у него четверть рынка. Еще 20% заняли автомобили на платформах «Черри», включая новые российские марки, созданные на базе китайских моделей, к примеру, «Теннет» и «Джилэнд». Группе «Грейт Уолл», прежде всего за счет «Хавейл», принадлежит около 15%, а на автомобили, построенные на платформах «Джили», включая «Волга» и «БЛДЖИ», приходится 12% рынка новых авто.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

0: Российское дизельное топливо может поступить на американский рынок в ближайшие две недели до промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. При этом вице-премьер нашей страны Александр Новак отметил, что для поставки первой партии дизеля в США потребуется определенное время, чтобы заключить контракты и загрузить танкер. По словам Новака, поставки топлива на мировые рынки позволят нарастить переработку нефти в стране, увеличить доходы бюджета, а также создадут возможности для инвестиций. Устаревшие специальности в вузах необходимо отменять. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что программы, которые не работают на качество страны, нужно заменять на современные. В качестве примера устаревших специальностей Матвиенко привела рекламу и связи с общественностью, а также государственное и муниципальное управление. Кроме того, председатель Совета Федерации призвала проанализировать ситуацию в сфере заочного образования, которая, по ее словам, востребована в большей степени для повышения квалификации. Более 70% российского рынка новых автомобилей приходится на 4 группы производителей. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, наибольшую долю сохраняет «АвтоВАЗ», у него четверть рынка. Еще 20% заняли автомобили на платформах «Черри», включая новые российские марки, созданные на базе китайских моделей, к примеру, «Теннет» и «Джилэнд». Группе «Грейт Уолл», прежде всего за счет «Хавейл», принадлежит около 15%, а на автомобили, построенные на платформах «Джили», включая «Волга» и «БелЖи», приходится 12% рынка новых авто.
1: Новости на Дорожном радио.

артисте Авраам Руссо выпустил макси-сингл «Ангел любви» с треком «Шерше ля фам». Никакой модной электроники. Артист записал песни с живыми восточными струнными инструментами. Настоящая романтика, как проверенная добрая музыка, не выходит из моды. А уже в декабре Авраам впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». С вами Яна Чурикова на Дорожном радио. Вместе

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Соединенные Штаты предлагали Европе разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Трампа с представителями ряда европейских стран. Отмечается, что предложение было отвергнуто европейскими делегатами, вызвав у них удивление и обеспокоенность. Главной движущей силой роста мировой экономики сейчас является развитие технологий искусственного интеллекта. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр финансов нашей страны Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что концентрация новых технологий в ограниченном числе стран затруднит доступ к ним для развивающихся государств и усилит экономическое неравенство. Также, по словам Силуанова, в настоящее время потенциал мировой экономики ограничен внешними источниками нестабильности. Так, конфликт на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок, истощая резервы устойчивости. Список ситуаций, когда родители могут предъявить свидетельство о рождении ребенка в мессенджере Макс, расширен. Так, электронный документ теперь можно предъявлять при покупке билетов, льготном проезде, обращении в медицинские организации и посещении МФЦ. При этом использование электронного варианта добровольно, бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Об этом сообщила Минцифры. Хлеб с открытого прилавка может быть опасен. Как пишет РИА Новости, врачи предупреждают, что на такой продукт попадают микробы при контакте с руками покупателей, уличной одежды, при кашле, чихании и наличии насекомых. А учитывая то, что хлеб обычно не моют и не подвергают повторной термической обработке, загрязнения могут сохраниться до употребления. Специалисты рекомендуют выбирать хлебобулочные изделия в упаковке или из закрытых витрин, где выпечку достает сотрудник без прямого контакта с руками посетителей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Соединенные Штаты предлагали Европе разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Трампа с представителями ряда европейских стран. Отмечается, что предложение было отвергнуто европейскими делегатами, вызвав у них удивление и обеспокоенность. Главной движущей силой роста мировой экономики сейчас является развитие технологий искусственного интеллекта. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр финансов нашей страны Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что концентрация новых технологий в ограниченном числе стран затруднит доступ к ним для развивающихся государств и усилит экономическое неравенство. Также, по словам Силуанова, в настоящее время потенциал мировой экономики ограничен внешними источниками нестабильности. Так, конфликт на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок, истощая резервы устойчивости. Список ситуаций, когда родители могут предъявить свидетельство о рождении ребенка в мессенджере Макс, расширен. Так, электронный документ теперь можно предъявлять при покупке билетов, льготном проезде, обращении в медицинские организации и посещении МФЦ. При этом использование электронного варианта добровольно, бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Об этом сообщила Минцифры. Хлеб с открытого прилавка может быть опасен. Как пишет РИА Новости, врачи предупреждают, что на такой продукт попадают микробы при контакте с руками покупателей, уличной одежды, при кашле, чихании и наличии насекомых. А учитывая то, что хлеб обычно не моют и не подвергают повторной термической обработке, загрязнения могут сохраниться до употребления. Специалисты рекомендуют выбирать хлебобулочные изделия в упаковке или из закрытых витрин, где выпечку достает сотрудник без прямого контакта с руками посетителей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Акмаля я помню по ярким выступлениям в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую.

0: программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада пенсионный максимум в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
2: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Оригинальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
0: Дорожное радио.

Ты дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Абитуриентов могут обязать оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила Миноборнауки. Отмечается, что действующие правила приема не требуют обязательной оплаты для зачисления, поэтому поступающий может заключить договоры сразу с несколькими университетами, занимая еще на стадии поступления несколько платных мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников. США рассматривают возможность ослабления санкций против так называемого «теневого флота». Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Речь идет о возможных разрешениях на перевозку легальной нефти судами, которые ранее находились под ограничениями. Цель состоит в том, чтобы вывозить из Персидского залива больше топлива. Отмечается, что если инициатива будет реализована, компании, которые хотят воспользоваться попавшими под санкции судами, должны будут обратиться в американский Минфин за соответствующим разрешением. Минтай стал

0: второй по популярности рыбой на столах россиян после сельди, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Ассоциации добытчиков Минтай Алексей Буглак. По его словам, за последние несколько лет потребление этого вида рыбы в России удвоилось, а в прошлом году поставки минтая на внутренний рынок превысили 270 тысяч тонн, что составляет 30% от общего объема вылова. Инициативу о продаже красивых автомобильных номеров необходимо предварительно просчитать с точки зрения выгоды для бюджета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если решение о продаже таких номеров будет принято, поступление следует направлять на конкретные цели, в том числе на дополнительную поддержку полиции. Добавлю, законопроект, о котором идет речь, предполагает возможность резервировать уникальные номера через госуслуги.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Очень сложно.
1: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
2: Как шаман появился на сцене 13-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
1: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Абитуриентов могут обязать оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила Миноборнауки. Отмечается, что действующие правила приема не требуют обязательной оплаты для зачисления, поэтому поступающий может заключить договоры сразу с несколькими университетами, занимая еще на стадии поступления несколько платных мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников. США рассматривают возможность ослабления санкций против так называемого «теневого флота». Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Речь идет о возможных разрешениях на перевозку легальной нефти судами, которые ранее находились под ограничениями. Цель состоит в том, чтобы вывозить из Персидского залива больше топлива. Отмечается, что если инициатива будет реализована, компании, которые хотят воспользоваться попавшими под санкции судами, должны будут обратиться в американский Минфин за соответствующим разрешением. Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян после сельди, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Ассоциации добытчиков минтай Алексей Буглак. По его словам, за последние несколько лет потребление этого вида рыбы в России удвоилось, а в прошлом году поставки минтая на внутренний рынок превысили 270 тысяч тонн, что составляет 30% от общего объема вылова. Инициативу о продаже красивых автомобильных номеров необходимо предварительно просчитать с точки зрения выгоды для бюджета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если решение о продаже таких номеров будет принято, поступление следует направлять на конкретные цели, в том числе на дополнительную поддержку полиции. Добавлю, законопроект, о котором идет речь, предполагает возможность резервировать уникальные номера через госуслуги.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
4: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
4: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
4: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: Саби ТМС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Дорожное радио.

на своей избраннице Елизавете женился и Михаил Заситкевич. В семейной жизни, как и в первом классе, все только начинается. Любви и согласия в доме. Яна Чурикова. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Соединенные Штаты предлагали Европе разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Трампа с представителями ряда европейских стран. Отмечается, что предложение было отвергнуто европейскими делегатами, вызвав у них удивление и обеспокоенность.
0: Россия.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике проанализировать индексации тарифов ЖКХ в регионах. Он отметил, что правительство установило предельный годовой рост тарифов на уровне 11,8%. Решения о тарифах принимают на региональном уровне, и те, кто увеличивает их выше допустимого уровня, должны обосновать свои действия. Володин также напомнил, что антимонопольная служба получила полномочия по снижению тарифов. Список ситуаций, когда родители могут предъявить свидетельство о рождении ребенка в мессенджере Макс, расширен. Так, электронный документ теперь можно предъявлять при покупке билетов, льготном проезде, обращении в медицинские организации и посещении МФЦ. При этом использование электронного варианта добровольно, бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Об этом сообщила Минцифры. Устаревшие специальности в вузах необходимо отменять. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что программы, которые не работают на качество страны, нужно заменять на современные. В качестве примера устаревших специальностей Матвиенко привела рекламу и связи с общественностью, а также государственное и муниципальное управление. Кроме того, председатель Совета Федерации призвала проанализировать ситуацию в сфере заочного образования, которая, по ее словам, востребована в большей степени для повышения квалификации.
0: Транспорт.
1: Более 70% российского рынка новых автомобилей приходится на 4 группы производителей. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, наибольшую долю сохраняет «АвтоВАЗ», у него четверть рынка. Еще 20% заняли автомобили на платформах «Черри», включая новые российские марки, созданные на базе китайских моделей, к примеру, «Теннет» и «Джилэнд». Группе «Грейт Уолл» прежде всего за счет «Хавейл» принадлежит около 15%, а на автомобили, построенные на платформах «Джили», включая «Волга» и «БелДжи», приходится 12% рынка новых авто. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как долго можно зубрить правила и почему пора учиться смазывать замки. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: сезонная замена, готовьте смазку и курсанты-рекордсмены. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Посмотрел тут прогноз погоды. Страна у нас большая. Где-то еще тепло, а где-то уже зима. В общем, речь о сезонной замене резины. Специалист утверждает, что переход на зимние шины необходим независимо от наличия на дорогах снега. Фактор для этого один – среднесуточная температура. Если она опустилась до уровня плюс 5, плюс 7 градусов, немедленно прощайтесь с летней обувкой. Такие шины теряют свои свойства, дубеют, существенно ухудшается сцепление с дорогой и удлиняется тормозной путь. Если же температура воздуха понизится ниже отметки 0 градусов, дорога покроется коркой льда, езда на лете становится просто опасной. В общем, решайте, конечно, сами, но я предупредил. Кстати, сейчас самое время подготовить автомобиль к зимнему сезону. Заблаговременно, так сказать. В числе прочего, не забудьте обработать все важные элементы специальными жидкостями, а также на всякий случай запастись быстродействующим размораживающим аэрозолем. Да, и размораживалку хранить не в бардачке, а исключительно дома. Объяснять почему, думаю, не надо. Не лишним будет обработать резиновые уплотнители силиконовым карандашом, а все замки – масляным аэрозолем. Для дверных петель, которые тоже могут подвести в мороз, существует графитная смазка, которую можно найти в каждом автомагазине. Обрабатывать петли лучше до наступления холодов. У меня есть вопрос. Вы с какого раза сдали на права? Впрочем, неважно. До некоторых уникумов вам очень далеко. Вот, например, житель Англии умудрился 157 раз завалить экзамен. Кто-то, может быть, и плюнул, но дядя оказался упорным и сдал таки теорию со 158 раза. Каждая попытка стоит примерно 20 фунтов, так что весь процесс обошелся в 3000 английских рублей. Между тем, абсолютный рекорд уже лет 20 принадлежит Корее. Прежде чем получить водительское удостоверение, жительница города Чанджу по фамилии Чха 950 раз сдавала теоретическую часть и 10 раз практическую часть экзамена. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Шоу «5 звезд» на Дорожном радио регламент строгий. Победитель один. Но Олег Газманов поставил пятерки сразу двум талантливым участникам из Ивантеевки и Ставрополья. И удвоил призовой фонд за свой счет. Записывайте видео с любимой песней «Звезды Дорожного радио». Получить пятерку может каждый. Желаю успеха. Ваша Яна Чурик.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Новый образовательный стандарт в следующем году не коснется школьников, которые только пойдут в 11 класс. Первыми на него перейдут 10-классники. Об этом сообщает Минпросвещение. Добавлю, стандарт, о котором идет речь, вступит в силу в следующем году. Он позволит старшеклассникам изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора углубленных дисциплин. Кроме того, стандарт впервые строго регламентирует оснащение кабинетов. Программа добровольных больничных для самозанятых пока не пользуется популярностью. Она стартовала в начале года, и к настоящему времени к ней присоединились лишь около 12 тысяч человек, это менее 0,1% от зарегистрированных самозанятых. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные социального фонда. Эксперты объясняют низкий спрос стоимостью программы, небольшими выплатами при короткой болезни и тем, что многие самозанятые уже имеют оплачиваемые больничные по основному месту работы. При этом работающие только на себя в случае серьезной болезни рискуют остаться без дохода. Продовольственная нестабильность в мире перестала быть разовым гуманитарным кризисом, превратившись в глобальную угрозу. Как пишет ТАСС, об этом заявил заместитель директора распорядителя Международного валютного фонда Найджел Кларк. По его словам, на ситуацию влияют несколько факторов. Эль-Ниньо может оказать пагубное влияние на сельхозпроизводство, а вооруженные конфликты способны существенно дестабилизировать судоходство, рынки продовольствия, энергоносителей и удобрений. Снег уже выпал на большей части азиатской территории России и на Урале, однако сформировавшийся покров еще может растаять. Как пишет ТАСС, об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она также отметила, что на большей части территории страны продолжается переходный осенний период, и говорить об окончательном установлении зимней погоды пока преждевременно. Активный автопарк, то есть машины, которые регулярно эксплуатируют, за год увеличился более чем на 5%, и это наиболее заметный рост за последние 5 лет. Сейчас в стране почти 37 миллионов таких автомобилей, при этом общий объем легкового парка составляет около 48 миллионов машин. Как пишут «Известия», такие данные приводятся в исследовании сети «Фитсервис» и агентства «Автостат». Отмечается также, что среднегодовой пробег автомобилей составляет 15 тысяч километров. Этот показатель перешел к росту впервые за 3 года. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Отдых, выходные.
9: И тут появляется...
10: Следственный комитет!
11: Следствие зашло.
9: Как?
8: Так.
11: Без стука.
9: Ты кто?
10: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
11: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
11: Новые серии.
9: Ого!
11: А ты видела?
10: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
11: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
11: Вечерний детектив.
9: Где?
11: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
11: Возрастное ограничение 16+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: В новом «Джак Т9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Дорожное радио.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

Дорожное. Дорожное радио. Дорожное радио. This is the story of my baker.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россия к концу года может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передают ведомости. По его словам, речь идет о возвращении к объемам,

0: Россия и США договорились о возобновлении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
1: Мир.
0: Тем временем Белоруссия призвала отказаться от санкций, мешающих борьбе с голодом. Односторонние санкции против производителей

0: каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признают необоснованным. Транспорт. Между тем, в ближайшее время российские железные дороги готовятся запустить тестирование посадки по биометрии на поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников, пишет РИА Новости. Он напомнил, что пилотные проекты уже работают на нескольких железнодорожных маршрутах в России. Точную дату начала испытаний на «Сапсанах» пока не назвали. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Как шаман появился на сцене 13-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россия к концу

0: которые страна поставляла на мировой рынок раньше. В октябре Россия готова экспортировать около 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре 500 тысяч, а в декабре до 1 000 000 тонн. Ранее Россия и США договорились о возобновлении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
1: Мир.
0: Тем временем Белоруссия призвала отказаться от санкций, мешающих борьбе с голодом. Односторонние санкции против производителей

0: получила право снижать тарифы, если повышение признают необоснованным. Между тем, в ближайшее время российские железные дороги готовятся запустить тестирование посадки по биометрии на поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников, пишет РИА Новости. Он напомнил, что пилотные проекты уже работают на нескольких железнодорожных маршрутах в России. Точную дату начала испытаний на «Сапсанах» пока не назвали. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
3: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
3: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
3: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
0: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Владимир Путин посетит Китай, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает Интерфакс. Саммит АТЭС состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне. В этом году лидеры России и Китая уже встречались дважды, а на саммите российская сторона рассчитывает на отдельные переговоры. Ранее в Кремле также отмечали, что формат АТЭС может создать возможность для контактов лидеров России, Китая и США, хотя организация трехсторонней встречи пока не обсуждается.
0: Мир.
1: Тем временем США рассматривают вариант смягчения санкций против судов теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты, в том числе из России, Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на независимого американского чиновника. По данным агентства, предлагаемые меры направлены на увеличение объемов экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из Персидского залива. Компании, которые захотят воспользоваться такими судами, должны будут заранее получить разрешение в Америке.

0: также подойдет для посещения многофункциональных центров, музеев, покупки льготных билетов и получения других услуг, где требуется подтвердить личность ребенка. Тем временем до конца года планируют построить плацкартный вагон с усиленными полками. Новую модель увеличенного габарита Т разрабатывают совместно с Тверским вагоностроительным заводом. Крупнейший вариант такого вагона уже курсирует между Москвой и Петербургом. В нем двухметровые полки, расширенный проход и 40 мест вместо стандартных 36. Когда новый плацкарт начнет перевозить пассажиров, пока не уточняется. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Анна Семенович впервые собралась под венец. Предложение сделал избранник певицы Денис. И она сказала «да». Пышных торжеств не планируют, хотят тихий праздник для близких. Но вот помолвку отмечали 3 дня. Теперь Анна гадает, сколько недель займут свадебные гуляния. Счастье любит тишину, но иногда можно и пошуметь. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, на какой турецкий курорт уже можно приобрести тур на следующее лето, какие российские регионы выбирает для отдыха молодежь и какую отсрочку дали новому налогу на Мальдивах. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: поднять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, на какой турецкий курорт уже можно приобрести тур на следующее лето, какие российские регионы выбирает для отдыха молодежь и какую отсрочку дали новому налогу на Мальдивах.
3: Отдыхаем!
2: Готовь сани летом, а летний отдых в Турции осенью. Уже появились первые предложения по бронированию туров на будущее лето в Анталью, одно из самых популярных у россиян мест на берегу турецком. Что подтверждается статистикой минувшего сентября. Примерно каждый третий отдыхающий там тогда был наш соотечественник. И теперь туроператор «Интурист» готов предложить туры и отели на Анталийское побережье на период с начала апреля до конца октября 2027 года. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, полетная программа в партнерстве с турецким перевозчиком «Southwind» предлагается из 14 городов России. Как водится, чем позже бронировать туры, тем они будут дороже.
3: Едем дальше.
2: Легкая на подъем молодежь с удовольствием впускает в свою жизнь туризм. И пока она в разъездах то туда, то сюда, давайте узнаем, какие направления в пределах России и тематику путешествий выбирают молодые люди, пролистав статистику от Российского союза туриндустрии. Как рассказал президент союза Илья Уманский, это места недалеко от Москвы, север России, горы Дагестана. Дагестан оказывается топ-направление среди молодежи. В частности, это республика, любимая девушками 30 лет, которые собираются компанией и отправляются в путешествие. Они едут в Дагестан за погружением в культуру, подытожил Илья Уманский.
3: Финансы.
2: Примерялись-примерялись Мальдивы к новому туристическому налогу, да так и не ввели пока. Недавно мы вам рассказывали, что власти Мальдивских островов хотели ввести 17-процентный налог для иностранных компаний, и дату уже обозначили – с 1 октября этого года. Эксперты рынка посчитали, что это лишь слегка поднимет цены на мальдивский отдых. А потом министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мохаммед Амин объявил о переносе сроков. Налог начнут взимать с 1 апреля следующего года. Радость от этой новости лишь одна. Пока одной надбавкой к стоимости путевки будет меньше.
4: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на

0: Дорожное радио.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
11: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
10: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Николая Баскова. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги –

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поставки позитивно скажутся на стабилизации нефтяных рынков. Также Дмитрий Песков назвал деструктивную позицию Европы, которая подвергла сделку жесткой критике, и сообщил, что другие страны, помимо США, также выразили желание закупать российское дизтопливо. Называть эти государства пресс-секретарь Кремля не стал. Новый плацкартный вагон с более длинными полками появится в России. Им станет вагон габарита Т. На его базе уже выпустили купейную версию, полки в которой имеют длину в 2 метра. Сами вагоны еще в прошлом году появились в составе поезда «Красная стрела» Москва-Санкт-Петербург. Как стало известно в рамках форума «Общественный транспорт», изготавливать увеличенные плацкарты будут на Тверском вагоностроительном заводе. Вместимость таких вагонов вырастет на 4 места, а каждая полка получит также шторку, столик, розетки и индивидуальную вентиляцию. Абитуриенты обязаны оплатить первый семестр еще до начала обучения. Такого мнения придерживается Министерство образования и науки. Оно предложило ввести подобную предоплату с марта будущего года. Как передают РИА Новости, сейчас поступающий может заключить договоры с несколькими вузами одновременно и занять несколько мест. Другие абитуриенты при этом лишаются возможности поступить, а предоплата, по мнению министерства, зафиксирует выбор абитуриента и сделает конкурс справедливее.
0: Транспорт.
2: «Волга-ГАЗ-21» отмечает юбилей. Первые серийные машины этой модели сошли с конвейера Горьковского автозавода 70 лет назад. Всего за 17 лет было выпущено почти 640 тысяч 21-х «Волг» разных модификаций. Стандартные с мотором на 75 лошадей, с красной звездой на решетке, а также те, что получили за свой дизайн гран-при автосалона в Брюсселе. На базе ГАЗ-21 выпускали универсал скорой помощи и машину КГБ, разгонявшуюся до 160 км в час.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поставки позитивно скажутся на стабилизации нефтяных рынков. Также Дмитрий Песков назвал деструктивную позицию Европы, которая подвергла сделку жесткой критике, и сообщил, что другие страны, помимо США, также выразили желание закупать российское дизтопливо. Называть эти государства пресс-секретарь Кремля не стал. Новый плацкартный вагон с более длинными полками появится в России. Им станет вагон габарита Т. На его базе уже выпустили купейную версию, полки в которой имеют длину в 2 метра. Сами вагоны еще в прошлом году появились в составе поезда «Красная стрела» Москва-Санкт-Петербург. Как стало известно в рамках форума «Общественный транспорт», изготавливать увеличенные плацкарты будут на Тверском вагоностроительном заводе. Вместимость таких вагонов вырастет на 4 места, а каждая полка получит также шторку, столик, розетки и индивидуальную вентиляцию. Абитуриенты обязаны оплатить первый семестр еще до начала обучения. Такого мнения придерживается Министерство образования и науки. Оно предложило ввести подобную предоплату

0: с марта будущего года. Как передают РИА Новости, сейчас поступающий может заключить договоры с несколькими вузами одновременно и занять несколько мест. Другие абитуриенты при этом лишаются возможности поступить, а предоплата, по мнению министерства, зафиксирует выбор абитуриента и сделает конкурс справедливее. «Волга-ГАЗ-21» отмечает юбилей. Первые серийные машины этой модели сошли с конвейера Горьковского автозавода 70 лет назад. Всего за 17 лет было выпущено почти 640 тысяч 21-х «Волг» разных модификаций. Стандартные с мотором на 75 лошадей, с красной звездой на решетке, а также те, что получили за свой дизайн гран-при автосалона в Брюсселе. На базе ГАЗ-21 выпускали универсал скорой помощи и машину КГБ, разгонявшуюся до 160 км в час.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
4: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
8: Шапка. Носки. Еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого!
4: А ты видела?
3: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Россия продолжит импортировать бензин минимум до конца года. Об этом на российской энергетической неделе рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, ввоз топлива из-за границы обеспечит внутренний рынок и восстановит запасы, сниженные летом из-за повышенного спроса и перебоя с производством. Поставки топлива из-за рубежа идут стабильно и покрывают примерно 10% отечественного рынка, уточнил вице-премьер. Напомню, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что поставки российского дизтоплива по соглашению с Соединенными Штатами уже начались. В России появится новый стандарт для остановок общественного транспорта. Документ введет единые требования к размещению и обустройству остановочных пунктов, расстоянию между остановками, освещению, информированию пассажиров и так далее. В зависимости от числа пассажиров и категории, базовой, улучшенной или расширенной, остановки автобусов и другого транспорта будут оснащать по-разному. Установят Wi-Fi, зарядки для гаджетов, видеокамеры, средства экстренной связи и так далее. Клиника доктора Рошаля в Москве отмечает юбилей. Одному из лучших детских хирургических центров России исполнилось 130 лет. Свою историю учреждение отчитывает с основания лечебницы Иверской общины сестер Милосердия. Около 100 лет назад в здании на Большой Полянке открыли детское отделение. С 2003 года клиника доктора Рошаля работает как научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Под Волгоградом начался новый этап крупного дорожного строительства. Рабочие приступили к возведению 4-полосной автодороги, которая в перспективе свяжет мосты через Волгу и Ахтубу. Первый этап мостового комплекса был открыт почти 2 года назад. Теперь же 10-километровый участок с 6 мостовыми сооружениями соединит его с транспортной развязкой у Краснослободска. Дорожные объекты у Волгограда станут частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль.

0: Автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
6: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
7: О главном.
6: Россия продолжит импортировать бензин минимум до конца года. Об этом на российской энергетической неделе рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, ввоз топлива из-за границы обеспечит внутренний рынок и восстановит запасы, сниженные летом из-за повышенного спроса и перебоя с производством. Поставки топлива из-за рубежа идут стабильно и покрывают примерно 10% отечественного рынка, уточнил вице-премьер. Напомню, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что поставки российского дизтоплива по соглашению с Соединенными Штатами уже начались. В России появится новый стандарт для остановок общественного транспорта. Документ введет единое требование к размещению и обустройству остановочных пунктов, расстоянию между остановками, освещению, информированию пассажиров и так далее. В зависимости от числа пассажиров и категории, базовой, улучшенной или расширенной, остановки автобусов и другого транспорта будут оснащать по-разному. Установят Wi-Fi, зарядки для гаджетов, видеокамеры, средства экстренной связи и так далее. Клиника доктора Рошаля в Москве отмечает юбилей. Одному из лучших детских хирургических центров России исполнилось 130 лет. Свою историю учреждение отчитывает с основания лечебницы Иверской общины сестер Милосердия. Около 100 лет назад в здании на Большой Полянке открыли детское отделение. С 2003 года клиника доктора Рошаля работает как научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Под Волгоградом начался новый этап крупного дорожного строительства. Рабочие приступили к возведению 4-полосной автодороги, которая в перспективе свяжет мосты через Волгу и Ахтубу. Первый этап мостового комплекса был открыт почти 2 года назад. Теперь же 10-километровый участок с 6 мостовыми сооружениями соединит его с транспортной развязкой у Краснослободска. Дорожные объекты у Волгограда станут частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
16: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Абитуриенты обязаны оплатить первый семестр еще до начала обучения. Такого мнения придерживается Министерство образования и науки. Оно предложило ввести подобную предоплату с марта будущего года. Как передают РИА Новости, сейчас поступающий может заключить договоры с несколькими вузами одновременно и занять несколько мест. Другие абитуриенты при этом лишаются возможности поступить. А предоплата, по мнению министерства, зафиксирует выбор абитуриента и сделает конкурс справедливее. Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Безвизовый порядок въезда для вьетнамских граждан будет действовать в течение года. Россияне, напомню, могут посещать Вьетнам без визы на срок до полутора месяцев. Сделки с криптовалютой между физическими лицами станут незаконными с июля будущего года. Как разъяснил Центробанк, речь идет о запрете с 1 июля так называемых P2P-операций, то есть переводов денег с карты на карту, где один человек покупает криптовалюту у другого без участия биржи. В будущем все сделки должны будут проходить только через лицензированных посредников. Незаконными станут и переводы криптовалют на свои так называемые холодные кошельки. Напомню, закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России вступил в силу с 1 сентября. Индия почти полностью перевела свои железные дороги на электричество. К началу октября в этой стране неэлектрифицированными оставались менее 200 километров путей, пишет отраслевое издание «РЖД-партнер». Всего в Индии электрифицировали свыше 70 тысяч километров железных дорог, на это потребовалось более 100 лет. В России сейчас порядка 85 тысяч километров железных дорог. Общего пользования электрифицированы порядка 44 тысяч километров.
0: Транспорт.
1: Курьеры в Москве теперь не смогут выйти на смену без экзамена по правилам дорожного движения. С 15 октября специальный тест в столице стал обязательным. Экзамен состоит из двух блоков. Первый посвятили скоростному режиму движения на велосипедах и правилам дорожного движения. Вторая часть включает вопросы на знание стандартов доставки, общения с клиентами, требований к внешнему виду и транспорту. Успешные ответы на 80 и более процентов вопросов позволяют работать в столичной сфере доставки в течение года.
0: Новости на Дорожном радио.

Певица Жасмин влезла в платье 20-летней давности. Минус 15 кг за год. Секрет такой формы – не диеты, а круговые тренировки в тренажерном зале. Абсолютно согласна. В 50 получаешь то, что наработала в 40, девочки. Иначе никак. Сама вон железо тягаю. Можно мысленно напевать «Дусю агрегат» группы «Любе», например. Так я, собственно, и делаю. Будьте здоровы, девчонки! Ваша Яна Чернова.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хелиус».

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Абитуриенты обязаны оплатить первый семестр еще до начала обучения. Такого мнения придерживается Министерство образования и науки. Оно предложило ввести подобную предоплату с марта будущего года. Как передают РИА Новости, сейчас поступающий может заключить договоры с несколькими вузами одновременно и занять несколько мест. Другие абитуриенты при этом лишаются возможности поступить. А предоплата, по мнению министерства, зафиксирует выбор абитуриента и сделает конкурс справедливее. Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Безвизовый порядок въезда для вьетнамских граждан будет действовать в течение года. Россияне, напомню, могут посещать Вьетнам без визы на срок до 1,5 месяцев. Сделки с криптовалютой между физическими лицами станут незаконными с июля будущего года. Как разъяснил Центробанк, речь идет о запрете с 1 июля так называемых P2P-операций, то есть переводов денег с карты на карту, где один человек покупает криптовалюту у другого без участия биржи. В будущем все сделки должны будут проходить только через лицензированных посредников. Незаконными станут и переводы криптовалют на свои так называемые холодные кошельки. Напомню, закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России вступил в силу с 1 сентября. Индия почти полностью перевела свои железные дороги на электричество. К началу октября в этой стране неэлектрифицированными оставались менее 200 километров путей, пишет отраслевое издание «РЖД-партнер». Всего в Индии электрифицировали свыше 70 тысяч километров железных дорог. На это потребовалось более 100 лет. В России сейчас порядка 85 тысяч километров железных дорог. Общего пользования электрифицированы порядка 44 тысяч километров.
4: Транспорт.
5: Курьеры в Москве теперь не смогут выйти на смену без экзамена по правилам дорожного движения. С 15 октября специальный тест в столице стал обязательным. Экзамен состоит из двух блоков. Первый посвятили скоростному режиму движения на велосипедах и правилам дорожного движения. Вторая часть включает вопросы на знание стандартов доставки, общения с клиентами, требований к внешнему виду и транспорту. Успешные ответы на 80 и более процентов вопросов позволяют работать в столичной сфере доставки в течение года.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет.

0: Волга К50 от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Вологде. Работы планируют завершить до конца 2028 года. Новый терминал получит узнаваемый облик, вдохновленный архитектурой Софийского собора и деревянным зодчеством. При этом сохранится историческое здание аэровокзала Вологды с мозаикой площадью 100 квадратных метров. Она была создана 35 лет назад из 90 тысяч кусочков смальты. Также в этом году в Вологодском аэропорту начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Яндекс.Пэй сообщил о частичном восстановлении работы. Сервис возвращает функции поэтапно. Уже доступны платежи картой и стикерами, а также переводы со счетов сейф. Продолжают восстанавливаться операции через систему быстрых платежей. Платежи по кредитам, не прошедшие вне сбоя, просроченными не считаются, а пени обещают вернуть. Владельцам накопительных счетов с 11 по 17 октября подняли ставку процентов годовых. Компания подчеркивает, что деньги пользователей в безопасности, потери данных не зафиксировано. Соединенные Штаты возобновят лотерею Green Card на будущий год. Федеральный суд в Сан-Диего обязал американский госдепартамент открыть лотерею въездных виз не позднее 1 ноября. Напомню, что программа Diversity Visa действует более 30 лет. Она позволяет иностранцам получать вид на жительство в США. Администрация Дональда Трампа приостановила лотерею в декабре прошлого года. Поводом стала стрельба в Брауновском университете. Подозреваемый в преступлении получил Green Card через лотерею.
3: Транспорт.
2: «Волга-ГАЗ-21» отмечает юбилей. Первые серийные машины этой модели сошли с конвейера Горьковского автозавода 70 лет назад. «ГАЗ-21» стал частью советской культуры, его экспортировали в Европу и Азию и, конечно, снимали в кино. «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Три тополя на плющихе» — лишь некоторые из списка подобных кинолент. Всего за 17 лет было выпущено почти 640 тысяч 21-х «Волг» разных модификаций.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути Яна.

заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Как шаман появился на сцене 13-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Вологде. Работы планируют завершить до конца 2028 года. Новый терминал получит узнаваемый облик, вдохновленный архитектурой Софийского собора и деревянным зодчеством. При этом сохранится историческое здание аэровокзала Вологды с мозаикой площадью 100 квадратных метров. Она была создана 35 лет назад из 90 тысяч кусочков смальты. Также в этом году в Вологодском аэропорту начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Яндекс.Пэй сообщила о частичном восстановлении работы. Сервис возвращает функции поэтапно. Уже доступны платежи картой и стикерами, а также переводы со счетов сейф. Продолжают восстанавливаться операции через систему быстрых платежей. Платежи по кредитам, не прошедшие вне сбоя, просроченными не считаются, а пени обещают вернуть. Владельцам накопительных счетов с 11 по 17 октября подняли ставку процентов годовых. Компания подчеркивает, что деньги пользователей в безопасности, потери данных не зафиксировано. Соединенные Штаты возобновят лотерею Green Card на будущий год. Федеральный суд в Сан-Диего обязал американский госдепартамент открыть лотерею въездных виз не позднее 1 ноября. Напомню, что программа Diversity Visa действует более 30 лет. Она позволяет иностранцам получать вид на жительство в США. Администрация Дональда Трампа приостановила лотерею в декабре прошлого года. Поводом стала стрельба в Брауновском университете. Подозреваемый в преступлении получил Green Card через лотерею.
3: Транспорт.
2: «Волга-ГАЗ-21» отмечает юбилей. Первые серийные машины этой модели сошли с конвейера Горьковского автозавода 70 лет назад. «ГАЗ-21» стал частью советской культуры. Его экспортировали в Европу и Азию и, конечно, снимали в кино. «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Три тополя на плющихе» — лишь некоторые из списка подобных кинолент. Всего за 17 лет было выпущено почти 640 тысяч 21-х «Волг» разных модификаций.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
5: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам.

0: Я на 2 дня еду.
1: Именно.
2: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
3: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
6: Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем Камнева Анатолия Васильевича с днем рождения. Любимый папочка, будь всегда молодым, красивым и бодрым. Желаем тебе много поводов для твоей очаровательной улыбки. Мы тобой очень гордимся и любим тебя. Твои дети, жена, внуки и коты. С днем рождения! Спасибо, Дорожное радио!

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Добрый вечер! Звоните еще!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Можно заказать на день рождения моей подруги Наташи песню «Ты моя». Она очень любит этого шамана. Заранее благодарна, Елена.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую, дорогую доченьку Леночку. Поставьте для нее, пожалуйста, песню Николая Баскова «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Сегодня хотим мы поздравить самого любимого нашего внучика. Мы очень его любим, он у нас очень трудолюбивый. Желаем здоровья, ждем его, любим, дорогой внучек, целуем. Спасибо, Дорожное радио!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы передать привет самой красивой девушке на Торчу Колорадо Диме. Поставьте, пожалуйста, песню какую-нибудь романтичную. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень хочется, чтобы сегодня...

0: вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Хочу передать привет своему любимому мужу Максиму из города Железногорска. И хочу заказать для него песню Татьяны Булановой. Спасибо, дорогое дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Заберите карту от Тельсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
5: Всегда в это время.
4: На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы своего сына поздравить с днем рождения, пожелать ему здоровья, счастья в личной жизни. Всего-всего самого доброго. Прошу исполнить для него песню «С днем рождения».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего тестя Соколова Виктора Павловича с днем рождения. И поставьте, пожалуйста, песню «Виктор Королев» с днем рождения.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сезонная замена», «Готовьте смазку» и «Курсанты-рекордсмены». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Посмотрел тут прогноз погоды. Страна у нас большая. Где-то еще тепло, а где-то уже зима. В общем, речь о сезоне.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поставки позитивно скажутся на стабилизации нефтяных рынков. Также Дмитрий Песков назвал деструктивной позицию Европы, которая подвергла сделку жесткой критике, и сообщил, что другие страны, помимо США, также выразили желание закупать российское дизтопливо. Называть эти государства пресс-секретарь Кремля не стал. Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Росавтодор строит 18 обходов городов. Транзитный транспорт поедет в обход Орла, Рязани, Саратова, Махачкалы, Грозного. Об этом в ходе тематической выставки в Краснодаре рассказал заместитель руководителя Росавтодора Кайрат Турсунбеков. По его словам, до конца года в России также планируется построить и отремонтировать более 180 километров автотрасс. Всего же к 2030 году в стране должно появиться 50 транспортных обходов. Из них 10 уже готовы. Они находятся у Кемерово, Рузаевки, Волгограда, Лобни и так далее. Россия продолжит импортировать бензин минимум до конца года. Об этом на российской энергетической неделе рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, ввоз топлива из-за границы обеспечит внутренний рынок и восстановит запасы, сниженные летом из-за повышенного спроса и перебоя с производством. Поставки топлива из-за рубежа идут стабильно и покрывают примерно 10% отечественного рынка, уточнил вице-премьер. Напомню, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что поставки российского дизтоплива по соглашению с Соединенными Штатами уже начались.
0: Транспорт.
1: Новый флацкартный вагон с более длинными полками появится в России. Им станет вагон габарита Т. На его базе уже выпустили купейную версию, полки в которой имеют длину в 2 метра. Сами вагоны еще в прошлом году появились в составе поезда «Красная стрела» Москва-Санкт-Петербург. Как стало известно, в рамках форума «Общественный транспорт» изготавливать увеличенные плацкарты будут на Тверском вагоностроительном заводе. Вместимость таких вагонов вырастет на 4 места, а каждая полка получит также шторку, столик, розетки и индивидуальную вентиляцию. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Сергей Куренков новые песни сначала тестирует дома. Жена Ольга и 4 дочери – самое строгое семейное жюри. Получается, что папа музыкант в меньшинстве. Так что в радиоэфир новинки отправляются только после одобрения домашним худсоветом. Пусть в вашем доме живет гармония. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
0: Дорожное радио.

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда.

Победитель «Новой волны» 25-го года Алекс Лим выпустил клип на песню «Океан». Музыку написал сам Игорь Крутой. Но главным соавтором новой песни певец называет жену. Она верила в него в начале творческого пути, когда вокруг бушевали шторма сомнений. С надежной поддержкой любые дороги по силам. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет.

Сердце мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
4: Подробности на jackcar.ru.
5: Дорожное радио.

Анна Семенович впервые собралась под венец. Предложение сделал избранник певицы Денис. И она сказала «да». Пышных торжеств не планируют, хотят тихий праздник для близких. Но вот помолвку отмечали 3 дня. Теперь Анна гадает, сколько недель займут свадебные гуляния. Счастье любит тишину, но иногда можно и пошуметь. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Безвизовый порядок въезда для вьетнамских граждан будет действовать в течение года. Россияне, напомню, могут посещать Вьетнам без визы на срок до 1,5 месяца. Сделки с криптовалютой между физическими лицами станут незаконными с июля будущего года. Как разъяснил Центробанк, речь идет о запрете с 1 июля так называемых P2P-операций, то есть переводов денег с карты на карту, где один человек покупает криптовалюту у другого без участия биржи. В будущем все сделки должны будут проходить только через лицензированных посредников. Незаконными станут и переводы криптовалют на свои так называемые холодные кошельки. Напомню, закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России вступил в силу с 1 сентября. В Турции открыли новый участок высокоскоростной железной дороги. Он протянулся на 150 с лишним километров и довел сеть местных скоростных поездов до границы с Болгарией. По данным турецкого Минтранса, новая линия позволяет составам разгоняться до 200 км в час. По завершении проекта пассажирские поезда смогут доезжать от Стамбула до болгарской границы за 1,5 часа, а не за 4. В Шотландии завершилась необычная масштабная акция по поимке горностая. Представители семейства куньих ловили 7 месяцев, потратив порядка 150 тысяч фунтов стерлингов, передают издание Daily Mail. Поисковую операцию вели на одном из Аркнейских островов. Для природы его горностай является инвазивным видом, то есть угрожает популяции местных сов и полевок. Для поимки животного власти острова Раузе использовали нейросети поисковых собак и фотоловушки. Как именно этот горностай попал на остров, неизвестно.
0: Транспорт.
1: Росавтодор строит 18 обходов городов. Транзитный транспорт поедет в обход Орла, Рязани, Саратова, Махачкалы и Грозного. Об этом в ходе тематической выставки в Краснодаре рассказал заместитель руководителя Росавтодора Кайрат Турсунбеков. По его словам, до конца года в России также планируется построить и отремонтировать более 180 километров автотрасс. Всего же к 2030 году в стране должно появиться 50 транспортных обходов. Из них 10 уже готовы. Они находятся у Кемерово, Рузаевки, Волгограда, Лобни и так далее.
0: Новости на Дорожном радио.

ласка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне не пришла?

тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Безвизовый порядок въезда для вьетнамских граждан будет действовать в течение года. Россияне, напомню, могут посещать Вьетнам без визы на срок до 1,5 месяца. Сделки с криптовалютой между физическими лицами станут незаконными с июля будущего года. Как разъяснил Центробанк, речь идет о запрете с 1 июля так называемых P2P-операций, то есть переводов денег с карты на карту, где один человек покупает криптовалюту у другого без участия биржи. В будущем все сделки должны будут проходить только через лицензированных посредников. Незаконными станут и переводы криптовалют на свои так называемые холодные кошельки. Напомню, закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России вступил в силу с 1 сентября. В Турции открыли новый участок высокоскоростной железной дороги. Он протянулся на 150 с лишним километров и довел сеть местных скоростных поездов до границы с Болгарией. По данным турецкого Минтранса, новая линия позволяет составам разгоняться до 200 км в час. По завершении проекта пассажирские поезда смогут доезжать от Стамбула до болгарской границы за 1,5 часа, а не за 4. В Шотландии завершилась необычная масштабная акция по поимке горностая. Представители семейства куньих ловили 7 месяцев, потратив порядка 150 тысяч фунтов стерлингов, передают издание Daily Mail. Поисковую операцию вели на одном из Аркнейских островов. Для природы его горностай является инвазивным видом, то есть угрожает популяции местных сов и полевок. Для поимки животного власти острова Раузи использовали нейросети поисковых собак и фотоловушки. Как именно этот горностай попал на остров, неизвестно.
0: Транспорт.
1: Росавтодор строит 18 обходов городов. Транзитный транспорт поедет в обход Орла, Рязани, Саратова, Махачкалы, Грозного. Об этом в ходе тематической выставки в Краснодаре рассказал заместитель руководителя Росавтодора Кайрат Турсунбеков. По его словам, до конца года в России также планируется построить и отремонтировать более 180 километров автотрасс. Всего же к 2030 году в стране должно появиться 50 транспортных обходов. Из них 10 уже готовы. Они находятся у Кемерово, Рузаевки, Волгограда, Лобни и так далее.
0: Новости на Дорожном радио.

У Дениса Клявера в соцсетях юбилей рубрики Fox News. Собаку Фокса год назад на улице нашел младший сын Кляверов Даниэль. Двор-терьер ростом не сильно вышел, зато амбиций на целое охранное агентство. А к своим ласков, и это главное. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.
3: Господа,

Аликов готовится к своему масштабному шоу «Пианомания». 2 часа за роялем – серьезная нагрузка. Чтобы не терять форму, маэстро везде возит мини-клавиатуру и репетирует прямо в поездах. В настоящей музыке всегда найдется место, особенно в пути, вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуйкова.

Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: сезонная замена, готовьте смазку и курсанты-рекордсмены. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Посмотрел тут прогноз погоды. Страна у нас большая, где-то еще тепло, а где-то уже зима. В общем, речь о сезонной замене резины. Специалист утверждает, что переход на зимние шины необходим независимо от наличия на дорогах снега. Фактор для этого один – среднесуточная температура. Если она опустилась до уровня плюс 5, плюс 7 градусов, немедленно прощайтесь с летней обувкой. Такие шины теряют свои свойства, дубеют, существенно ухудшается сцепление с дорогой и удлиняется тормозной путь. Если же температура воздуха понизится ниже отметки 0 градусов и дорога покроется коркой льда, езда на лете становится просто опасной. В общем, решайте, конечно, сами, но я предупредил. Кстати, сейчас самое время подготовить автомобиль к зимнему сезону. Заблаговременно, так сказать. В числе прочего, не забудьте обработать все важные элементы специальными жидкостями, а также на всякий случай запастись быстродействующим размораживающим аэрозолем. Да, и размораживалку хранить не в бардачке, а исключительно дома. Объяснять почему, думаю, не надо. Не лишним будет обработать резиновые уплотнители силиконовым карандашом, а все замки – масляным аэрозолем. Для дверных петель, которые тоже могут подвести в мороз, существует графитная смазка, которую можно найти в каждом автомагазине. Обрабатывать петли лучше до наступления холодов. У меня есть вопрос. Вы с какого раза сдали на права? Впрочем, неважно. До некоторых уникумов вам очень далеко. Вот, например, житель Англии умудрился 157 раз завалить экзамен. Кто-то, может быть, и плюнул, но дядя оказался упорным и сдал таки теорию со 158 раза. Каждая попытка стоит примерно 20 фунтов, так что весь процесс обошелся в 3000 английских рублей. Между тем, абсолютный рекорд уже лет 20 принадлежит Корее. Прежде чем получить водительское удостоверение, жительница города Чанджу по фамилии Чха 950 раз сдавала теоретическую часть и 10 раз практическую часть экзамена. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись

0: Подпишись на официальный подкаст «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.